Все чисто теоретически. Ну, надо сказать, что насчет некоторых языков мы знания не являются чисто теоретическими. Ну, надо сказать, что насчет некоторых языков.